Здание реактора. Запас топлива перезарядки. Бассейны для облучённого топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды. Сепаратор пара.

реактор. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор. Выдача радиации.

0: утечка натрия и химический взрыв. Натрий, вода в сети вторичного охлаждения сферогенератора ПН-350?
1: Значит, начинай от печки.
2: Нет. Значит, кончай в Сибири.